0: поднимка фашистов! Вылазь давай!
1: Лежать, бросать оружие!
2: Вылазь по него!
0: Что ты там задумал? Руки покажи, надо!
3: Лежать!
1: Стол на землю!
3: Прямо на землю!
0: Рукой отодвинь от себя! А ну вставай! Вставай!
1: Руки стволом!